She's such an amazing life. At the moment, папа, выбери меня этой ночью чужого дня. Why so?